Жена бандон шен канал аж демео баш бут геле ходана бу демжу мера бехдинам сарнушан деспет. Avro nasal be sar wagara du mahi Mam Celal dervaz bun. Walatin heri ma Kurdistanı sal be gara Mam Celal sağdı günü siyasiyene Iraqi jü bahsa rolu peygehi Mam Celal dikin.